следующем дую на Гагарин Суточню. В 2005 свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

2,2 MHz радиошоу. Различен газен свайл на Спервара. Радио 100 Капсул.

будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.